0: обижает Джана. Погаси ее, нет.
1: Пропущай.
0: This house closer. Is it tight, Jana? Wanna see you, yet?
1: Let me shine.